0: И на ръпри и лирики. Изберите най-больше. Изберите Илирико. То е тържно споручило. Вечна Илирика.си.
1: Аже месеце копирате документе у писарни при соседих. Дайте им мир.
2: Продая и наем копирних строев и скенерев знамке Canon.
3: Бюро системи Логатец.
4: Vozniško pa prometno, prosim.
5: Seveda, takoj.
4: Sprednja leva luč vam ne gori.
5: Joj, kaj pa zdaj?
4: Ja, nič. V Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z avtodeli in opremo.